0: эфире радио ОВОЗе.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио Студжик» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Министры промышленности и государственной организации экономического сотрудничества соберутся в Душанбе. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» пройдет в Душанбе в октябре. В районе Фердоуси города Душанбе увеличился объем промышленного производства. Перейдем к основным новостям. Четвертое совещание министров промышленности и государств-членов Организации экономического сотрудничества состоится в Душанбе до 2 и 23 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир. По его словам, приглашения для участия в мероприятии высокого уровня уже направлены государствам-членам организации и странам-партнерам. Кроме того, в рамках совещания планируется проведение заседания экспертной группы высокого уровня с участием около 50 представителей. За первые 6 месяцев до 2006 года общий объем промышленного производства в районе Фердоуси города Душанбе составил 970 миллионов сомани, что на 85,7 миллиона сомани больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель района Фердоуси Дилшот Сафарзода. Этот показатель достигнут благодаря увеличению производства в перерабатывающей, швейной, пищевой, строительной отраслях на предприятиях среднего и малого бизнеса. Было также сообщено, что в 2026 году в районе зарегистрировано 10 новых промышленных предприятий, создано более 67 рабочих мест, а объем экспорта промышленной продукции в районе за первые 6 месяцев текущего года достиг 10,5 миллиона долларов, что на 2,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2025 года. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Фердоуси планируется строительство 109 высотных зданий, 9 средних учебных заведений, 7 дошкольных учреждений, а также строительство и реконструкция 29 промышленных предприятий. Таджикистан предпринимает последовательные шаги по развитию выращивания павловней. В рамках реализации программы развития выращивания павловней Республики Таджикистан на 2024-2028 годы в стране уже созданы плантации этой культуры на площади 78 гектаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Цель программы – создание 200 гектаров плантаций павловней, сокращение выбросов парниковых газов и производство высококачественной древесины. Программа направлена на достижение целей, предусмотренных Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Национальной стратегией адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года, стратегией развития зеленой экономики в республике 2023-2037 годы и программой развития лесного хозяйства на 2022-2026 годы, а также на снижение зависимости страны от импортных строительных материалов. Павловня – быстрорастущее дерево. За 7-8 лет объем древесины одного дерева может достигать 1 кубического метра. Одной из ее особенностей является способность восстанавливаться после срезки за счет корневой системы, бесповторной посадки, что значительно снижает затраты на выращивание. Кроме того, одно дерево ежегодно поглощает до 22 кг углекислого газа и выделяет около 6 кг кислорода. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости и укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы. Перейдем к зарубежным новостям. Венесуэле удалось получить доступ к финансированию Международного валютного фонда в размере 302 миллионов евро для поддержки восстановления и реконструкции после разрушительных землетрясений, которые в прошлом месяце ударили по северному побережью страны. Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, в прошлом месяце возросло до 5069 человек. Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня. К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющий обязанность президента Дельси Родригес назвала произошедшее самой жестокой природной катастрофой в истории Венесуэлы. По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра. Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей. По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля. Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались 9 человек. Отмечается, что в рамках проверки бактерий легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях верхнего Ист-Сайда и в одной в верхнем Вест-Сайде. Золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца 20 века. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдера Антонина Левашенко. По словам эксперта, стоимость золота с 2000 года увеличилась 12 раз. За тот же период медь подорожала в 5,87 раза, железная руда в 3,39 раза, никель в 1,71, а алюминий в 1,66 раза. Эксперт объяснила, что рост цен на металлы в 21 веке связан с повышением мирового уровня потребительских цен, увеличением затрат на добычу и переработку сырья, удорожанием энергоресурсов и оборудования, а также изменением курса доллара в США. На стоимость промышленных металлов также повлияли финансовые кризисы 2008 и 2009, а также 19 и 20 годов, изменение баланса спроса и предложения, а также колебания цен на нефть и другие энергоносители. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овой Студжи». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: А радио «Вози Тойджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золота и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 000 000 000 человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс-3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Макке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламентской фракции Национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, но отдалее мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в науку международных отношений такое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как «Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год чистой воды 2003, Международный год водного сотрудничества 2013 и Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы, ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога, развитие водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами в деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, в принятии и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий, представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. Исходя из вышесказанного, с большой ответственностью можно заявить, что предложенные нашим президентом водные инициативы и поддержание их на международном уровне повысили не только имидж Таджикистана, но и его лидера Эмомали Рахмона в глазах мирового сообщества. Эти инициативы положительно повлияют на дальнейшее сотрудничество и реализацию водной дипломатии в мире.
1: Меня зовут Елена Зибер, компания PDM Zibber из Германии. Я также являюсь руководителем форума регионального German Water Partnership, это германское водное партнерство, потому что Таджикистан является центральной страной в Центральной Азии. В Германии все очень интересуются положением именно водного ресурса Центральной Азии. И в Таджикистане ресурсы довольно-таки большие водные. И германское водное партнерство готово тоже сотрудничать и отслеживает, конечно, ситуацию вот по отношению к воде, к какой-то модернизации имеющихся систем здесь.
2: Как вы, находясь в Германии, оцениваете вот действия нашего Таджикистана именно по водным вопросам?
1: Я считаю, что в последнее время очень много стало интересных продвижек именно в направлении модернизации систем. Я говорю сейчас о питьевой воде, потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение со стороны технологий, обучение специалистов здесь.

от воды, как вы знаете, в свое время. Сколько она будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Таджикистану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

президента Таджикистана Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаридун Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Президент Республики Таджикистан отправился в Монголию с государственным визитом. В Джизакской области выявили хищение электроэнергии почти на 3,5 миллиарда сумов. В Кыргызстане хотят изменить правила получения госуслуг. Казахстан и Грузия перейдут на электронный обмен разрешениями для автоперевозок. Туркменистан впервые экспортирует черешню в страны СНГ. Перейдем к основным новостям. 20 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Монголию. В международном аэропорту Душанбе президента республики провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, премьер-министр республики, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица. Отмечено, что в ходе визита президента уважаемого Моли Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области специалисты выявили два случая незаконного использования электроэнергии. По предварительным подсчетам, общий ущерб превысил 3,3 миллиарда сумов. Как сообщили в пресс-службе УС энергоинспекции, в первом случае предприятие самовольно подключило к электросети водяные насосы. Стоимость незаконно потребленной электроэнергии оценили в 315,5 миллиона сумов. Второе нарушение выявили в одном из фермерских хозяйств. Там насосное оборудование также эксплуатировалось без разрешения на подключение. По предварительным данным, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил более 3 миллиардов сумов. По обоим фактам проводятся контрольные проверки, по итогам которых будут приняты меры в соответствии с законодательством. Ранее аналогичные случаи незаконного использования электроэнергии были зафиксированы в Кашкадаринской области. Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект нового кодекса об административной деятельности и административной процедуре. Документ призван установить единые правила работы государственных органов и изменить порядок предоставления государственных услуг. Как отмечают в Минюсте, реформа направлена на то, чтобы сделать работу госорганов быстрее, прозрачнее и удобнее для граждан. Одним из ключевых нововведений станет сокращение сроков рассмотрения обращений. Предлагается установить максимальный срок в 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение вовремя, начнет действовать принцип молчаливого согласия. Заявление будет считаться удовлетворенным, а необходимый документ должны будут выдать в течение 5 дней. Проект также предусматривает отказ от требования собирать многочисленные справки. Если нужные сведения уже имеются в государственных информационных системах, госорганы будут обязаны самостоятельно запрашивать их в электронном виде. Требовать такие документы от заявителей планируется запретить. В Астане состоялось очередное заседание Казахстанско-грузинской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, передает Казинформ со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан. По итогам совещания стороны договорились до 2 июля перейти на выдачу и обмен разрешениями в электронном формате через систему и

пермит в тестовом режиме. На встрече было отмечено, что переход на электронный документооборот позволит сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозочных процессов и ускорить оформление международных перевозок. Кроме того, стороны подтвердили готовность установления безлимитной квоты разрешений после реализации полного перехода на электронный обмен. В целях удовлетворения потребностей перевозчика было принято решение о взаимном обмене дополнительно 6000 разрешений на 2026 год. Кроме того, предварительная квота разрешений на 2027 год была согласована в объеме 20500 единиц, что на 6000 больше по сравнению с предыдущим периодом. Туркменскую черешню теперь смогут попробовать жители Содружества. Фермеры Центральноазиатского государства освоили технологию выращивания этой плодовой культуры в жарких условиях и уже вышли на промышленный масштаб, сообщает Мир-24. Черешня поспела на сотни гектаров садоводческого комплекса у подножия гор Капеттак, в 140 километрах юго-востоку от Ашхабада. Эта плодовая культура для Туркменистана новая. Пришлось осваивать все тонкости технологии ее выращивания. Надо сохранять нужную температуру. Первое дело – это вырастить дерево. Второе – вырастить хороший урожай. А третье – это самое трудное – этот урожай собрать и доставить до покупателя, рассказал директор садоводческого комплекса Илхас Худайназаров. В день мы обрабатываем от 16 до 20 тонн фруктов. После упаковки продукции отправляется в холодильные камеры длительного хранения. Оттуда мы грузим ее для внутреннего и внешнего рынков, пояснил главный специалист по холодному складу Аман Мурадов. Издание отмечает, что недавно отсюда отгрузили более 300 тонн яблок на экспорт в Россию, Казахстан и Грузию. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овоз Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

139 году до нашей эры китайский император Ву Ди отправил своего военного посла Джан Цяня на запад на поиски союзников в борьбе против воинственных кочевых племен гунов, которые опустошали северные окраины Китая. Путешествие посол попал в плен гунам на целых 11 лет. Но когда ему все же удалось бежать, он перебрался через высокие перевалы Тяньшаня и вышел к Исык-Кулю. Здесь он прошел по всей Ферганской долине, побывал в Согдиане, Бактрии. К его удивлению, этот край оказался цветущим и богатым. Здесь было множество городов, в которых процветали ремесла и торговля. Местные правители отказали китайскому послу в военном союзе, но выразили готовность установить с Китаем торговые связи. Вернувшись домой в древнюю китайскую столицу Сиань, Джан Цянь рассказал императору о жизни и быте западных народов и указал пути, по которым можно туда попасть. И император Ву Ди принял решение – идем на запад. Так 2000 лет назад начинался Великий Шелковый Путь, связавший Китай с народами и странами, живущими на Западе, с Центральной и Южной Азией, Европой, странами Ближнего Востока. Из Китая на Запад потянулись караваны с чаем и рисом, фарфором, шелком и косметикой. В обратную сторону торговцы везли скаковых лошадей, шерстяные хлопчатобумажные ткани, шкуры животных, изделия кузнечного ремесла, золото и серебро, поделки из дерева, экзотические фрукты. С годами значение шелкового пути стало настолько важным, а торговля настолько прибыльной, что благодаря этому маршруту стремительное развитие получили практически все города вдоль его следования. По утверждению ученых, едва ли не через каждые 30-50 километров вдоль пути были построены транзитные пункты, караван-сараи, почтовые и торговые станции, гостиницы и склады. В таких городах, как Самарканд, Тебриз, Армуз, Бухара, Хорезм, Кашгар, Атрар, Турфан, Хатан, Дуньхуан, караваны могли переждать непогоду, обогреться и отдохнуть, сменить лошадей, отправить почту. Что было самое важное, торговые связи на Великом Шелковом пути сблизили народы этих стран, заложили основы для активного культурного обмена между нами, способствовали расцвету межгосударственных отношений. Контакты и сотрудничество между странами по этому маршруту продолжали 1500 лет, пока в 15 веке Великий Шелковый путь не пришел в упадок. Из-за чего? Из-за военных разборок в Средней Азии.

спустя Китай вспомнил об этом золотом веке сотрудничества со своими соседями и решил возродить эти традиции. Правда, на этот раз руководитель Поднебесной никуда не посылал своего посла. В Центральную Азию он поехал сам. В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпинь выступил в университете Назарбаева. Он напомнил, что 2000-летняя история взаимодействия Китая и Центральной Азии свидетельствует, что принципы взаимного доверия, равноправия и взаимной выгоды, толерантности и обмена опытом позволяют странам, отличающимися друг от друга этносами, религией и культурой, мирно сосуществовать и развиваться. Так почему бы не вернуться к этому столь блестящему опыту сотрудничества? Си Цзиньпинь предложил тогда объединить усилия стран региона и воссоздать экономический коридор «Шелкового пути», целью которого должно стать крупномасштабное региональное сотрудничество. На той встрече председатель КНР рассказал о своем видении такого сотрудничества и впервые обрисовал основные направления, по которым оно должно осуществляться. Во-первых, нужно укреплять политические контакты. Страны региона должны осуществлять взаимодействие в рамках стратегических направлений своего экономического развития, в ходе переговоров подготовив план и меры регионального сотрудничества. Во-вторых, необходимо развивать дорожные коммуникации, создать транспортный коридор Тихий океан – Балтийское море. Постепенно сформировать транспортную сеть, которая соединит Восточную, Западную и Южную Азию. В-третьих, следует обеспечить бесперебойную торговлю. Заинтересованные стороны должны обсудить вопрос оказания содействия упрощению торговой и инвестиционной деятельности, подготовив эффективный план. В-четвертых, необходимо укреплять сферу денежного обращения, оказывать содействие таким формам валютных операций, как валютный своп, произведение расчетов в национальных валютах стран региона, увеличение степени защищенности финансовых систем от рисков, повышение международной конкурентоспособности экономики региона. В-пятых, нужно способствовать сближению народов региона, активизировать культурный обмен, дружественные связи. Инициатива китайского президента была встречена потенциальными участниками проекта с большим интересом, но и с определенной настороженностью. За полтора года, происшедших после озвучивания идеи нового шелкового пути в университете Назарбаева, политики, экономисты, бизнесмены, общественные деятели и журналисты разных стран провели десятки встреч, на которых активно обсуждали новую китайскую стратегию. Чего хочет Китай? Какие перспективы несет новый шелковый путь другим государствам? Как можно будет через новую инициативу гармонизировать интересы разных стран, в том числе и соперничающих между собой? За минувший год Китай постарался максимально полно ответить на эти и другие вопросы, конкретизировать новую идею, наполнить ее практическим содержанием, сформировать целостное видение новой стратегии и ее философию.

В деталях о новой стратегии Китая президент Си Цзиньпинь рассказал в марте 2015 года на Баосском азиатском форуме. Новая стратегия получила название «Один пояс, один путь», объединив в себе две амбициозные концепции – экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Идея морского шелкового пути заключается в создании двух маршрутов. Один из них соединит побережье Китая и Европу через Южно-Китайское море и Индийский океан. Второй выведет Китай в Южно-Тихоокеанский регион. Что касается экономического пояса шелкового пути, то он рассматривается как мегапроект по расширению связи с зарубежными государствами, особенно со странами Центральной Азии. Суть его в создании и развитии трех экономических коридоров – Северного – Китай-Монголия-Россия, Центрального – Китай-Центральная Азия-Ближний Восток и Южного – Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма, а также Китай-Пакистан.

Отдельно оговаривается, что к проекту может присоединиться любое государство, говорит председатель КНР. Инициатива «Один пояс, один путь» – это не соло Китая, а симфония заинтересованных сторон. Китай готов вместе с другими странами работать над улучшением содержания инициативы, разрабатывать графики реализации проектов и многосторонние форматы сотрудничества, а также призывает многополярности и равноправным переговорам по международным вопросам. Считая мирный диалог единственным способом разрешения проблем, Китай уже подписал международные договоры о добрососедстве и дружественном сотрудничестве с 8 соседними странами и готов подписать аналогичные документы с остальными. Вторым ключевым отличием китайского проекта стало его финансовое обеспечение. Китай сразу заявил о готовности выделить необходимые инвестиции под реализацию разнообразных инфраструктурных проектов в рамках своей новой стратегии. По его инициативе уже создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в 100 миллиардов долларов. Еще 40 миллиардов запланировано вложить в специальный фонд «Шелкового пути». И это только первые транши. Общая потребность в инфраструктурных инвестициях региона к 2020 году по оценкам экспертов Азиатского банка развития составит более 8 триллионов долларов.

На азиатском форуме в Бао весной текущего года журналисты записали в свои блокноты символическую поговорку, которую произнес китайский лидер Си Цзиньпинь, характеризуя главную идею проекта «Один пояс, один путь». «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идти надо вместе». В июне в Китае побывала большая группа таджикских журналистов, которые попытались из первых уст узнать о новой китайской стратегии «Один пояс, один путь», а также ближе ознакомиться с опытом Поднебесной по развитию новых СМИ, мобильного телевидения, мобильных приложений, онлайн-версий, газет и другое. В течение 2 недель 20 руководителей СМИ и ведущих журналистов Таджикистана, приглашенных в эту поездку Китайским фондом мира и развития, имели возможность встретиться с экспертами, руководством китайских средств массовой информации, бизнесменами и преподавателями пекинских вузов, посещать ведущие предприятия этой страны. После чего написана была и эта статья о новом шелковом пути.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Министры промышленности и государственной организации экономического сотрудничества соберутся в Душанбе. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» пройдет в Душанбе в октябре. В районе Фирдоуси города Душанбе увеличился объем промышленного производства. Перейдем к основным новостям. 20 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Монголию. В международном аэропорту Душанбе президента республики провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оии Республики Таджикистан, премьер-министр республики, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица. Отмечено, что в ходе визита президента уважаемого Моли Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Четвертое совещание министров промышленности и государств-членов Организации экономического сотрудничества состоится в Душанбе до 2 и 23 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир. По его словам, приглашения для участия мероприятий высокого уровня уже направлены государствам, членам организации и странам-партнерам. Кроме того, в рамках совещания планируется проведение заседания экспертной группы высокого уровня с участием около 50 представителей. За первые 6 месяцев до 2006 года общий объем промышленного производства в районе Фирдоуси города Душанбе составил 970 миллионов сомани, что на 85,7 миллиона сомани больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель района Фирдоуси Дилшот Сафарзода. Этот показатель достигнут благодаря увеличению производства в перерабатывающей, швейной, пищевой, строительной отраслях на предприятиях среднего и малого бизнеса. Было также сообщено, что в 2026 году в районе зарегистрировано 10 новых промышленных предприятий, создано более 67 рабочих мест, а объем экспорта промышленной продукции в районе за первые 6 месяцев текущего года достиг 10,5 миллиона долларов, что на 2,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2025 года. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Фирдоуси планируется строительство 109 высотных зданий, 9 средних учебных заведений, 7 дошкольных учреждений, а также строительство и реконструкция 29 промышленных предприятий. Таджикистан предпринимает последовательные шаги по развитию выращивания павловней. В рамках реализации программы развития выращивания павловней Республики Таджикистан на 2024-2028 годы в стране уже созданы плантации этой культуры на площади 78 гектаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Цель программы – создание 200 гектаров плантаций павловней, сокращение выбросов парниковых газов и производство высококачественной древесины. Программа направлена на достижение целей, предусмотренных Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Национальной стратегией адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года, стратегией развития зеленой экономики в республике 2023-2037 годы и программой развития лесного хозяйства на 2022-2026 годы, а также на снижение зависимости страны от импортных строительных материалов. Павловня – быстрорастущее дерево. За 7-8 лет объем древесины одного дерева может достигать 1 кубического метра. Одной из ее особенностей является способность восстанавливаться после срезки за счет корневой системы, без повторной посадки, что значительно снижает затраты на выращивание. Кроме того, одно дерево ежегодно поглощает до 22 кг углекислого газа и выделяет около 6 кг кислорода. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости и укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы. Перейдем к зарубежным новостям. Венесуэле удалось получить доступ к финансированию Международного валютного фонда в размере 302 миллионов евро для поддержки восстановления и реконструкции после разрушительных землетрясений, которые в прошлом месяце ударили по северному побережью страны. Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, в прошлом месяце возросло до 5069 человек. Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня. К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющая обязанность президента Дельси Родригес назвала произошедшее самой жестокой природной катастрофой в истории Венесуэлы. По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра. Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей. По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля. Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались 9 человек. Отмечается, что в рамках проверки бактерий легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях верхнего Ист-Сайда и в одной верхнем Вест-Сайде. Золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца 20 века. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдера Антонина Левашенко. По словам эксперта, стоимость золота с 2000 года увеличилась 12 раз. За тот же период медь подорожала в 5,87 раза, железная руда в 3,39 раза, никель в 1,71, а алюминий в 1,66 раза. Эксперт объяснила, что рост цен на металлы в 21 веке связан с повышением мирового уровня потребительских цен, увеличением затрат на добычу и переработку сырья, удорожанием энергоресурсов и оборудования, а также изменением курса доллара США. На стоимость промышленных металлов также повлияли финансовые кризисы 2008 и 2009, а также 2019 и 2020 годов, изменение баланса спроса и предложения, а также колебания цен на нефть и другие энергоносители. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овой Суджи». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Радио ВОЗе Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик. Напоминаем, вы слушаете радио ВОЗе Тойчик. Михаил Синельников, влюбленный в Азию. Звание лауреата государственной премии имени Рудаки в области литературы удостоился известный русский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР Михаил Синельников. Для получения этой престижной премии за пропаганду таджикской литературы за рубежом, перевод произведений таджикских поэтов на русский язык, изданных в сборнике «Огненные знаки», Михаил Исакович приехал в Душанбе. Родился Синельников в 1946 году в Ленинграде, в тяжелое послевоенное время, в семье литераторов, переживших тяжелую блокаду. Вскоре после его рождения родители переехали в Джалалабад, что и определило особую сердечную связь будущего поэта с удивительной Азией, которую он принесет на протяжении всей своей жизни. В той прекраснейшей безвозвратно «Таю в разноцветном тумане Средней Азии моего детства», напишет позднее Михаил Исакович. В 1968 году он окончил Ошский государственный педагогический институт, и его тяга к перу уже тогда говорила о себе. Будучи студентом исторического факультета, Синельников одновременно работал корреспондентом областной газеты, писал стихи. В 1969 году судьба привела его в Московский литературный институт имени Горького, в котором он проучился несколько лет. Уже в начале пути его стихи были замечены и одобрены рядом видных литераторов – Леонидом Мартыновым, Вениамином Кавериным, Михаилом Зинкевичем, Арсением Тарковским. Первый стихотворный сборник Синельникова «Облака и птицы» вышел в 1975 году. Это была серьезная заявка о себе в литературном мире. И, конечно, юные годы поэта, которые он прожил в Киргизистане, дали о себе знать. Помимо собственных стихотворений, пропитанных среднеазиатскими мотивами, он занялся переводами, благодаря чему стал членом 5 советов по национальным литературам при Союзе писателей СССР – грузинского, армянского, азербайджанского, таджикского, киргизского. Работал в литературной газете, в журнале «Дружба народов». На протяжении ряда лет Синельников являлся основным действующим переводчиком произведений европейских поэтов Дальнего Востока, Северного Кавказа, Грузии и Армении, тюркских стран – Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Татарстана, Балкарии, Карачая, а также Таджикистана. Благодаря его талантливым переводам русскоязычные почитатели поэзии могли оценить творчество таких классиков персидско-таджикской литературы, как Рудаки, Дакики, Шариф Муджалиди Гургани, Муизи, Адиб Сабир Термизи, Омар Хайям, Сануи, Низоми Арузи Самарканди, Анвари, Атор, Джалулидин Руми, Саади, Камул Худжанди, Хафиз, Джами, Бинои, Мухаммад Икбол, Лахути. Любовь Михаила Исаковича к таджикской литературе, как ни странно, зародилась именно в Кыргызстане, где в послевоенное время, тогда еще почти в сельском Джалалабаде, проживали перенесенные могучей сталинской рукой представители самых разных национальностей, в том числе и русской интеллигенции, в которой относился отец Михаила Исаковича, известный филолог и писатель. Там, в смешении народов и особой творческой среде, Синельников открыл для себя таджикско-персидскую классику. После того, как начала приходить к нему известность поэта и переводчика, он часто приезжал в Таджикистан, сотрудничал с литературным журналом «Памир», дружил со многими таджикскими литераторами.
Оглянувшись, я вижу, что прожил жизнь, нередко озарявшуюся светом влюбленности и дружбы, насыщенную приключениями и потрясениями. В своих стихах я давным-давно стремлюсь лишь к одному, стараясь восстановить и закрепить важные для меня мгновения, пережитые в разных городах и странах. Столь многое и дорогое душе было пережито и в Таджикистане, пишет Синельников в своем сборнике «Пустыня», одна из глав которого посвящена Таджикистану.

0: Уважаемый слушатель, у нас есть великолепная возможность послушать самого переводчика.
1: Любовь к поэзии, это никто не знает откуда. А ранний мой пейзаж, мое детство, это все-таки Средняя Азия. Постепенно я стал различать, конечно, разные народы в детстве. Уже в самом нежном возрасте прочитал, конечно, тогда в переводах персидскую классику. Тогда выходили и Бедили, и Хафиз, и Джами. И, в общем, все это на меня произвело очень сильное впечатление. Поэмы Низами, романы Айни, о старой жизни в Бухаре. Все это еще очень ранние мои воспоминания с детских, можно сказать, сотрудческих лет. Поэтому я был этим увлечен. Значит, в молодом возрасте я познакомился с известным таджикским поэтом, лучшим в своем поколении Харибулло Файзулло. Нас с ним связала большая дружба. Через некоторое время я оказался в Таджикистане, застал еще классиков таджикской литературы. Я, будучи очень молодым человеком, разговаривал несколько раз с Мирзо Турсунзаде. Я помню Бакира Химзаде, помню Миршакара. Ну и всех, кто тогда был. Вот. Некоторых уже нет, но я рад, что некоторые из моих друзей живы, благополучно. Меня действительно связывают очень давние узы с Таджикистаном. Это не только переводы, это и собственные стихи. Собственно говоря, основанием для присуждения мне премии – это премия «Удаки», государственная премия Таджикистана. В нее вошли мои избранные переводы из персидской классики, из поэтов Таджикистана, мои стихи о Таджикистане и об Иране, мои заметки о таджикской литературе, мои воспоминания о поэтах. Так что, в общем, это в целом такая книга избранная, «Огненные знаки». Ну и после нее появились еще новые стихи. Основанием для присуждения премии стал выход этой книги. Вот. Жизнь обновляется, она должна меняться. Вот. И я понимаю, что эти здания, они свидетельствуют о росте Таджикистана, даже о росте национального богатства. Но не буду скрывать, что я привязан к старым улицам, к старым домам. Я как бы возвращаю свою молодость. Когда я шел по этим улицам с моим другом Харибулло Файзулло, с этим Базором Сабиром, тогда молодым Сайдали Маму, я их знаю, знаете, безумное количество лет, и они действительно мои друзья, с которыми я никогда не прерывал отношения. Я очень хотел, чтобы таджикская молодежь сохранила память своих отцов и дедов, своих матерей и бабушек о тех временах, когда общение, дружба разных национальностей совет было непринужденным, искренним, было много хорошего.

для меня всегда была. И это сила деторождения, сила семьи. И поэтому я люблю Таджикистан. Я собрал книгу, антологию русских стихов о Таджикистане, обширную. Там более 500 страниц. И эта книга свидетельство любви многих русских поколений, поэтов самых разных поколений, любви к Таджикистану, к таджикскому народу и, конечно, к таджикской великой поэзии.

Ходил по старым и новым улицам Душанбе, по базарам, где на языке фарси и дари сладостны и звуки торговой переклички перебранки. С наслаждением шел я вдоль глухих глинобитных оград древнего кишлака, размышляя о той перетекающей за дувалами потаенной жизни, которой я имел всегда сердечную склонность.

Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

Мая 1896 года в Москве состоялось грандиозное событие – коронация Николая II и его супруги Александры Федоровны. Дни 6 мая по 26 мая были объявлены коронационным периодом. Торжества должны были проходить в Успенском соборе Московского Кремля. До этого шла длительная и всесторонняя подготовка, в том числе по тщательному отбору лиц со всей огромной страны, которые должны были стать свидетелями коронации. Всем делегациям необходимо было прибыть в Москву для участия в церемонии торжественного въезда императорской четы в Москву не позднее 15 мая. Каково же было наше удивление, когда мы нашли в архивах информацию о том, что на коронацию Николая II участвовали представители современного Таджикистана. Знаменательным было то, что архивные документы свидетельствовали о составе приглашенных инородцев, который строгим образом утверждался военным министерством. В письменных представлениях министра Петра Ивановского, адресованных министру двора, указывались мельчайшие детали о тех, кто должен был прибыть в Москву. Так, из Средней Азии и Кавказа таковых должно было быть не более 40 человек. Можно уверенно предположить, что министр Ивановский самолично включил в состав среднеазиатской делегации двух представителей Памира – Саркора, волостного управителя Арашора, и Тукурбека, волостного управителя Восточного Памира. Причиной такого решения стал тот факт, что за 3 года до этого события, в 1893 году, его 24-летний сын побывал в труднопроходимом ущелье Бартанга. Штабс-капитан Сергей Ивановский был прикомандирован к штабу Туркестанского военного округа и принимал участие в памирских походах полковника Ионова. В июле-октябре 1893 года он совершил самостоятельную тяжелейшую экспедицию в район реки Бартанг, ввел бои с афганцами и был на краю гибели.

После завершения торжественного мероприятия Саркор и Тукурбек вернулись обратно. Однако, добравшись почти до дома, случилась беда. В районе озера Караколь внезапно скончался Тукурбек, и на его место позже был назначен человек по имени Каканбек. Саркор же вернулся домой и в последующие годы делился своими впечатлениями о коронации земляками, офицерами памирского отряда и другими путешественниками, которые проходили в те годы через Бартанг. Он рассказывал о том, что увидел в Москве. Одних только офицеров было столько, сколько песчинок на дне реки Бартанга. Помимо военного могущества царя, воображение горца поразили красота и наряды женщин на коронационных торжествах. О жизни Тукурбека имеется небольшой опубликованный материал, но про Саркора нам ничего не удалось найти в научно-исторической литературе советского и постсоветского периодов. Его имя было предано забвению. Очевидцы отмечают, что у Саркора было такое количество государственных наград, которого, пожалуй, больше ни у кого на Памире не было. Это явилось поводом, чтобы мы обратились к первоисточникам и подготовили небольшое исследование о волостном управителе Арашора, на территории которого в 1911 году появилось Сарельское озеро. А волостным Саркор стал после прежнего управителя Арашора Язгулуми.

Дело было так, когда в начале 1890-х годов на Восточном Памире появились первые русские отряды во главе с полковником Михаилом Ионовым, к ним обратился житель Восточного Рушана по имени Язгуломи. Он жаловался на бесчинство афганцев, которые уже 10 лет хозяйничали на всем Западном Памире. В результате его жалобы в 1892 году верхний Бартанг до кишлака Басит был очищен от оккупантов. Учитывая то, что Язгуломи отличался предприимчивостью, помимо таджикского языка владел еще и тюркским, его назначили волостным управителем, отменив временно все налоги. Новую волость назвали Арашором, и в нее входило 4 аксакальства – Арашорская, Савнопская, Нисурская и Сарэская. О волостном Язгуломи положительно отзывался штаб-капитан Сергей Ивановский, который в 1893 году встречался с ним в этих краях. А народное творчество сохранило легенда о его храбрости до наших дней. После Язгуломи волостным стал Саркор. Высокий, идеально сложенный, красивый лицом, гибкий, проворный, он очень напоминает красивейших представителей кавказских горцев, писал в 1904 году исследователь Борис Танкевич в журнале «Русский вестник». С первого взгляда на его фигуру без колебаний отнесешь его происхождение к корейскому корню. Саркор продолжил курс своего предшественника по улучшению качества жизни своих земляков. Были сделаны новые деревянные каменные арыки, благодаря которым начали орошаться новые земли. В 1895 году между Россией и Англией было заключено соглашение, получившее название Памирского разграничения. По его условиям, Западный Памир переходил под управление Бухарского эмирата, а Арашорская и Памирская волости остались в составе туркестанского генерал-губернаторства. Но Саркора такой расклад не устраивал. Об этом писал британский майор Ральф Кобл. Во время коронационных торжеств в Москве в 1896 году Саркор попросил, чтобы Западный Рушан, где люди жили практически впроголодь, был присоединен к Арашору. Однако один из министров сообщил ему, что это невозможно, поскольку Рушан был передан бухарскому эмиру. Недоброжелателей среди окружения нашего героя тоже хватало. Они обвиняли его в неуплате тестью своего обговоренного Калыма за жену и в том, чтобы якобы он передал англичанам информацию о продвижении русских войск. После разбора этих обвинений начальник Памирского отряда капитан Амосов скажет: «Интриги против Саркора – это дело рук честолюбца, захотевшего перебить у Саркора должность волостного». Летом 1901 года сын Ишанкула, бухарского наместника на Западном Памире, во время встречи с русским начальством в Хороге позволил себе смеяться над Саркором, имевшим несколько медалей. «Иш нацепил на себя кружков», — выразился он, показывая на орден, надетый волостным Азизханом, говорил, что медаль ничего не стоит купить за 5 рублей. Но замечание, что его отец также носит русский орден, отвечал: «Так, чтобы отделаться, а потом он у него будет валяться где-либо». Вероятно, все эти люди не знали о том, что Саркор был, пожалуй, единственным чиновником во всем Туркестанском крае, работавшим бесплатно. Волостные Восточного Памира, Алай и другие получали в то время жалование младших чинов Российской империи. В своем письме от 7 ноября 1898 года начальник Памирского отряда Кавикес просил губернатора Ферганской области о пособии Арашорскому волостному, который уже 4 года работает бесплатно. Он отмечал, что из-за постоянных разъездов по службе его домашнее хозяйство сильно пострадало, но вопрос так и остался нерешенным.

А в бухарской части Памира в это время кипели другие страсти. Бек Ишанкул, которого Кивекс называл мошенником, умудрялся еще продавать эти должности. Когда жителю Гунта по имени Ховаршо предложили стать казием за 100 рублей, тот отказался. В итоге его избили и оштрафовали на те же 100 рублей за непоминовение. А Ишкашимский Аксакал после своего назначения на должность вовсе убежал в Афганистан. В 1905 году, учитывая особенности политического положения, Западный и Восточный Памир были объединены в одну административную единицу под управлением начальника Памирского отряда. Эксперимент с Аркором был применен ко всему Западному Памиру. Все местные чиновники, выбранные из более обеспеченных слоев населения, жалования от государства не получали, за исключением казиев, которые вознаграждались в виде процента от суммы иска. Важно, это и стало одним из катализаторов успеха будущих реформ. В итоге из местных жителей на государственную службу шли те, кто хотел служить своему народу. В сегодняшнем понимании все местные чиновники были волонтерами. Благодаря стараниям Саркора и его предшественника Арашора занял репутацию житницы края. Жители этой волости стали жить в разы лучше, чем соседние. Это подтверждает Вановский, Кобальт, Станкевич и Муханов. В частности, для годового потребления хлеба и бобовых за 1909 год в Рушане после сбора урожая не хватало еще 21 103 пудов, а в Ахане 5655, а в Арашоре был избыток в 278 пудов.

К сожалению, о последних годах жизни Саркора точной информации не удалось найти. По мнению 75-летнего учителя истории Амреддина Наджмунова из Верхнего Бартанга, Саркор был отравлен ядом. После долгих поисков достойного преемника административного управления Арашора было передано волосному восточному памиру Коканбеку. Кроме киргизского, он владел и шугнанским, поскольку мама Коканбека была шугнанка. Об этом рассказал его правнук Зульпукар Сапанов. Это подтверждает и Амреддин Наджмунов. Но февральская ночь 1911 года разрушила мир жителей Арашора на «до» и «после». У Кишлака Усой произошел гигантский обвал, перегородивший плотину реку Мургаб. Кишлак Усой со всеми его жителями был полностью погребен завалом. По сведениям, полученным капитаном Григорием Шпилько, в результате этого землетрясения погибло 835 человек. Из них на Памире 133, в том числе 54 жителя Усоя. Остальные 702 человека в Афганистане. А имя Саркора было забыто. Человек, который верой и правдой служил своей родине, своему народу, был честным и правдивым. Он поднял уровень жизни своих земляков не на бумаге, а в реальной жизни. Но благородные деяния достойных людей просто так не забываются. Память о них все равно когда-нибудь всплывет. В конце хочется подвести итог словами устуда Луи Каширали. «Чандин макон дигар шават, чандин замон дигар шават, чандин джахон дигар шават, амо ба юди одамон, чон куллай боми джахон, неки бимона джавитон».

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи бугу раджнитик прокреаон пар вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи бугу раджнитик прокреаон пар вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей.
0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио «Овози Точек» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Министры промышленности и государственной организации экономического сотрудничества соберутся в Душанбе. Третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» пройдет в Душанбе в октябре. В районе Фирдоуси города Душанбе увеличился объем промышленного производства. Перейдем к основным новостям. Четвертое совещание министров промышленности и государств-членов Организации экономического сотрудничества состоится в Душанбе до 2 и 23 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир. По его словам, приглашения для участия в мероприятии высокого уровня уже направлены государствам, членам организации и странам-партнерам. Кроме того, в рамках совещания планируется проведение заседания экспертной группы высокого уровня с участием около 50 представителей. За первые 6 месяцев до 2006 года общий объем промышленного производства в районе Фирдоуси города Душанбе составил 970 миллионов сомани, что на 85,7 миллиона сомани больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель района Фирдоуси Дилшот Сафарзода. Этот показатель достигнут благодаря увеличению производства в перерабатывающей, швейной, пищевой, строительной отраслях на предприятиях среднего и малого бизнеса. Было также сообщено, что в 2026 году в районе зарегистрировано 10 новых промышленных предприятий, создано более 67 рабочих мест, а объем экспорта промышленной продукции в районе за первые 6 месяцев текущего года достиг 10,5 миллиона долларов, что на 2,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2025 года. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Фирдоуси планируется строительство 109 высотных зданий, 9 средних учебных заведений, 7 дошкольных учреждений, а также строительство и реконструкция 29 промышленных предприятий. Таджикистан предпринимает последовательные шаги по развитию выращивания павловней. В рамках реализации программы развития выращивания павловней Республики Таджикистан на 2024-2028 годы в стране уже созданы плантации этой культуры на площади 78 гектаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Цель программы – создание 200 гектаров плантаций павловней, сокращение выбросов парниковых газов и производство высококачественной древесины. Программа направлена на достижение целей, предусмотренных Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Национальной стратегией адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года, стратегией развития зеленой экономики Республики 2023-2037 годы и программой развития лесного хозяйства на 2022-2026 годы, а также на снижение зависимости страны от импортных строительных материалов. Павловня – быстрорастущее дерево. За 7-8 лет объем древесины одного дерева может достигать 1 кубического метра. Одной из ее особенностей является способность восстанавливаться после срезки за счет корневой системы, бесповторной посадки, что значительно снижает затраты на выращивание. Кроме того, одно дерево ежегодно поглощает до 22 кг углекислого газа и выделяет около 6 кг кислорода. Третий международный кинофестиваль «Тоджи Сомон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости и укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы. Перейдем к зарубежным новостям. Венесуэле удалось получить доступ к финансированию Международного валютного фонда в размере 302 миллионов евро для поддержки восстановления и реконструкции после разрушительных землетрясений, которые в прошлом месяце ударили по северному побережью страны. Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, в прошлом месяце возросло до 5069 человек. Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня. К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющая обязанность президента Дельси Родригес назвала произошедшее самой жестокой природной катастрофой в истории Венесуэлы. По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра. Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей. По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля. Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались 9 человек. Отмечается, что в рамках проверки бактерий легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной Верхнем Вест-Сайде. Золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца 20 века. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдера Антонина Левашенко. По словам эксперта, стоимость золота с 2000 года увеличилась 12 раз. За тот же период медь подорожала в 5,87 раза, железная руда в 3,39 раза, никель в 1,71, а алюминий в 1,66 раза. Эксперт объяснила, что рост цен на металлы в 21 веке связан с повышением мирового уровня потребительских цен, увеличением затрат на добычу и переработку сырья, удорожанием энергоресурсов и оборудования, а также изменением курса доллара в США. На стоимость промышленных металлов также повлияли финансовые кризисы 2008 и 2009, а также 2019 и 2020 годов, изменение баланса спроса и предложения, а также колебания цен на нефть и другие энергоносители. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овой Суджи». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Как всегда по понедельникам мы говорим о воде. Фраза «вода дороже золота» впервые появилась в Африке. Так утверждают бедуины, всю жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. Планета Земля на 2/3 покрыта водой. Воды на Земле куда больше, чем нефти, золота и всех остальных ценных ресурсов вместе взятых. И тем не менее, уже сейчас от острой нехватки воды страдает около 1 000 000 000 человек. Фраза «вода дороже золота» становится все актуальнее теперь не только в Африке, но и в Европе. Жители Франции забили тревогу из-за значительного увеличения счетов за потребление воды, сообщает телеканал «Франс 3». По информации телеканала, скачок связан с тем, что выросли цены на энергоресурсы. Журналисты пояснили, что системы водоочистки потребляют много дорогого электричества, а также повысились цены на сырье вроде хлора и активированного угля. Один из местных жителей в интервью телеканалу рассказал, что в 2022 году стоимость кубометра воды выросла на 11% по сравнению с 2021. Как отметил генеральный директор Центра информации о воде Малерис Маке, в среднем стоимость кубометра воды составляла 4,5 евро, 1 евро в день на семью. В некоторых местах тарифы выросли, причем повышение составило от 5 до 60%. Накануне глава парламентской фракции Национального объединения Марин де Ле Пен говорила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться. Она подчеркивала, что все это стало результатом неверных политических решений, так как цены на электроэнергию начали расти еще в 2021 году. Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о водных инициативах Таджикистана. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ввел в науку международных отношений такое понятие, как «водная дипломатия», в котором аккумулируются все последующие инициативы и идеи относительно использования водных ресурсов в мире. Все глобальные инициативы Таджикистана, такие как «Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, «Международный год чистой воды» 2003, «Международный год водного сотрудничества» 2013 и «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы внесли весомый вклад в сферу международных отношений. Все эти инициативы преследовали только одну цель – создание универсальной и многофункциональной платформы по обсуждению, поиску оптимальных и рациональных путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. Авторами всех этих глобальных водных инициатив является президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, который своими конструктивными идеями в сфере международного водопользования повысил международный имидж не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Как отметил глава государства Таджикистан, вода играет важнейшую роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи водных источников, несущих жизнь и благосостояние. Действительно, вода является источником жизни, и человечество всегда восхваляло и воспевало ее как священный ресурс. В нынешних условиях стремительного роста численности населения, развития экономики и воздействия других вызовов, порождающих дополнительную нагрузку на природные ресурсы,
0: ценность воды увеличивается многократно. Поэтому формирование конструктивного водного диалога о развитии водной дипломатии может создать условия для долгосрочного партнерства между странами в деле водопользования и предотвратить будущие водные конфликты. Таджикистан во главе с нашим президентом Эмомали Рахмоном, уверенно демонстрируя политическое лидерство и одновременно свою ответственность, создает условия для дальнейшей консолидации усилий всех заинтересованных сторон, особенно мировых политических лидеров, принятия и реализации мер, направленных на обеспечение устойчивого управления водными ресурсами и их использования. Международная группа «Друзей по воде», инициированная Таджикистаном, сегодня объединяет около 50 стран-членов и вносит позитивный вклад в обсуждение водных проблем и принятие соответствующих решений в рамках ООН и других международных организаций. Благодаря особой заслуге президента Эмомали Рахмона, Таджикистан позиционирует себя сегодня как важного глобального игрока в решении водных проблем на мировом и региональном уровнях. За годы независимости Таджикистан во главе с лидером нации Эмомали Рахмоном способствовал справедливому и братскому распределению водных ресурсов всем своим соседям, так как в нашей стране аккумулировано около 60% водных резервов Центральной Азии. Ощущая свою глобальную ответственность за судьбу региона Центральной Азии, Таджикистан выступил соучредителем Международного фонда спасения Арала и его двух миссий, представляющих платформу для обсуждения наиболее важных водных трансграничных вопросов региона. Исходя из вышесказанного, с большой ответственностью можно заявить, что предложенные нашим президентом водные инициативы и поддержание их на международном уровне повысили не только имидж Таджикистана, но и его лидера Эмомали Рахмона в глазах мирового сообщества. Эти инициативы положительно повлияют на дальнейшее сотрудничество и реализацию водной дипломатии в мире.
2: Меня зовут Елена Зибер, компания PDM Zibir из Германии. Я также являюсь руководителем форума регионального German Water Partnership. Это германское водное партнерство, потому что Таджикистан является центральной страной в Центральной Азии. В Германии все очень интересуются положением именно водного ресурса в Центральной Азии. И в Таджикистане ресурсы довольно-таки большие воды. И германское водное партнерство готово тоже сотрудничать и отслеживает, конечно, ситуацию вот по отношению к воде, к какой-то модернизации имеющихся систем здесь.
3: Как вы, находясь в Германии, оцениваете вот действия нашего Таджикистана именно по водным вопросам?
2: Я считаю, что в последнее время очень много стало интересных продвижек именно в направлении модернизации систем. Я говорю сейчас о питьевой воде, потому что это моя тема. И я считаю, что, конечно же, можно сделать намного больше. Например, не просто финансировать через какие-то международные банки, институты, все проекты, которые готовятся, но и ввести в страну вот это ноу-хау, чтобы оно осталось в стране, и чтобы уже локальные компании, фирмы могли участвовать и полноценно реализовывать эти проекты. Поэтому я думаю, что вот со стороны немецкого водного партнерства мы с удовольствием поддержим в отношении ноу-хау, введение в страну технологий, обучение специалистов здесь.

сколько оно будет стоить, еще неизвестно. И будущее за водой. И как мы будем распоряжаться нашими водными ресурсами, будет зависеть будущее государства. Российского, и таджикского, и всех государств мира. От этого будет зависеть и санитария, и здравоохранение, и сельское хозяйство, и многое-многое другое. Поэтому этому вопросу надо уделять повышенное внимание. И спасибо Кыргызстану, что этот вопрос является одним из его приоритетов. Благодаря также инициативе и уважаемому господину президенту.

Эмомали Рахмон на сегодняшний день является общепризнанным и влиятельным мировым политическим лидером, который способен не только определять повестку международной политики, но и решать насущные глобальные вопросы. Такого же мнения придерживается генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в прошлом году побывал в нашей стране и был впечатлен водным потенциалом Таджикистана. Он дал высокую оценку мировым инициативам президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с началом международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2018-2028 годах. Первый, как главный инициатор принятия нового международного десятилетия, выступил президент Республики Таджикистан, который официально открыл новое водное десятилетие. Он дал старт реализации на всей планете еще одной инициативы Таджикистана. Также важно отметить, что 20-22 июня 2018 года в Душанбе была организована конференция высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы благодаря глобальным инициативам президента Эмомали Рахмона. В ближайшей перспективе будет реализовано множество международных проектов, нацеленных на улучшение доступа людей к воде, особенно в густонаселенных странах Африки и Азии, Латинской Америки.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаридун Мукимец, рубрика новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Президент Республики Таджикистан отправился в Монголию с государственным визитом. В Джизакской области выявили хищение электроэнергии почти на 3,5 миллиарда сумов. В Кыргызстане хотят изменить правила получения госуслуг. Казахстан и Грузия перейдут на электронный обмен разрешениями для автоперевозок. Туркменистан впервые экспортирует черешню в страны СНГ. Перейдем к основным новостям. 20 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Монголию. В международном аэропорту Душанбе президента республики провожали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Олий Республики Таджикистан, премьер-министр республики, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица. Отмечено, что в ходе визита президента уважаемого Моли Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. В Шарафрашидовском районе Джизакской области специалисты выявили два случая незаконного использования электроэнергии. По предварительным подсчетам, общий ущерб превысил 3,3 миллиарда сумов. Как сообщили в пресс-службе УС энергоинспекции, в первом случае предприятие самовольно подключило к электросети водяные насосы. Стоимость незаконно потребленной электроэнергии оценили в 315,5 миллиона сумов. Второе нарушение выявили в одном из фермерских хозяйств. Там насосное оборудование также эксплуатировалось без разрешения на подключение. По предварительным данным, ущерб от незаконного потребления электроэнергии составил более 3 миллиардов сумов. По обоим фактам проводятся контрольные проверки, по итогам которых будут приняты меры в соответствии с законодательством. Ранее аналогичные случаи незаконного использования электроэнергии были зафиксированы в Кашкадаринской области. Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект нового кодекса об административной деятельности и административной процедуре. Документ призван установить единые правила работы государственных органов и изменить порядок предоставления государственных услуг. Как отмечают в Минюсте, реформа направлена на то, чтобы сделать работу госорганов быстрее, прозрачнее и удобнее для граждан. Одним из ключевых нововведений станет сокращение сроков рассмотрения обращений. Предлагается установить максимальный срок в 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение вовремя, начнет действовать принцип молчаливого согласия. Заявление будет считаться удовлетворенным, а необходимый документ должны будут выдать в течение 5 дней. Проект также предусматривает отказ от требования собирать многочисленные справки. Если нужные сведения уже имеются в государственных информационных системах, госорганы будут обязаны самостоятельно запрашивать их в электронном виде. Требовать такие документы от заявителей планируется запретить. В Астане состоялось очередное заседание Казахстанско-грузинской смешанной комиссии по вопросам международного автомобильного сообщения, передает Казинформ со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан. По итогам совещания стороны договорились 22 июля перейти на выдачу и обмен разрешениями в электронном формате через систему e-Permit в тестовом режиме. На встрече было отмечено, что переход на электронный документооборот позволит сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозочных процессов и ускорить оформление международных перевозок. Кроме того, стороны подтвердили готовность установления безлимитной квоты разрешений после реализации полного перехода на электронный обмен. В целях удовлетворения потребностей перевозчика было принято решение о взаимном обмене дополнительно 6000 разрешений на 2026 год. Кроме того, предварительная квота разрешений на 2027 год была согласована в объеме 20,5 тысяч единиц, что на 6 тысяч больше по сравнению с предыдущим периодом. Туркменскую черешню теперь смогут попробовать жители Содружества. Фермеры Центральноазиатского государства освоили технологию выращивания этой плодовой культуры в жарких условиях и уже вышли на промышленный масштаб, сообщает Мир-24. Черешня поспела на сотни гектаров садоводческого комплекса у подножия гор Капеттак в 140 километрах юго-востоку от Ашхабада. Эта плодовая культура для Туркменистана новая. Пришлось осваивать все тонкости технологий ее выращивания.
Надо сохранять нужную температуру. Первое дело – это вырастить дерево. Второе – вырастить хороший урожай. А третье – это самое трудное – этот урожай собрать и доставить до покупателя. Рассказал директор садоводческого комплекса Илхас Худайназаров. В день мы обрабатываем от 16 до 20 тонн фруктов. После упаковки продукция отправляется в холодильные камеры длительного хранения. Оттуда мы грузим ее для внутреннего и внешнего рынков. Пояснил главный специалист по холодному складу Аман Мурадов. Издание отмечает, что недавно отсюда отгрузили более 300 тонн яблок на экспорт в Россию, Казахстан и Грузию. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Рассказ о старом и новом шелковом пути и об истории Китая.

В 139 году до нашей эры китайский император Ву Ди отправил своего военного посла Джан Цяня на запад на поиски союзников в борьбе против воинственных кочевых племен гунов, которые опустошали северные окраины Китая. Путешествие посол попал в плен гунам на целых 11 лет, но когда ему все же удалось бежать, он перебрался через высокие перевалы Тяньшаня и вышел к Исык-Кулю. Здесь он прошел по всей Ферганской долине, побывал в Согдиане, Бактрии. К его удивлению, этот край оказался цветущим и богатым. Здесь было множество городов, в которых процветали ремесла и торговля. Местные правители отказали китайскому послу в военном союзе, но выразили готовность установить с Китаем торговые связи. Вернувшись домой в древнюю китайскую столицу Сиянь, Джан Цянь рассказал императору о жизни и быте западных народов и указал пути, по которым можно туда попасть. И император Ву Ди принял решение – идем на запад. Так, 2000 лет назад начинался Великий Шелковый Путь, связавший Китай с народами и странами, живущими на Западе, с Центральной Южной Азией, Европой, странами Ближнего Востока. Из Китая на Запад потянулись караваны с чаем и рисом, фарфором, шелком и косметикой. В обратную сторону торговцы везли скаковых лошадей, шерстяные хлопчатобумажные ткани, шкуры животных, изделия кузнечного ремесла, золото и серебро, поделки из дерева, экзотические фрукты. С годами значение шелкового пути стало настолько важным, а торговля настолько прибыльной, что благодаря этому маршруту стремительное развитие получили практически все города вдоль его следования. По утверждению ученых, едва ли не через каждые 30-50 километров вдоль пути были построены транзитные пункты, караван-сараи, почтовые и торговые станции, гостиницы и склады. В таких городах, как Самарканд, Тебриз, Армуз, Бухара, Хорезм, Кашгар, Атрар, Турфан, Хатан, Дуньхуан, караваны могли переждать непогоду, обогреться и отдохнуть, сменить лошадей, отправить почту. Что было самое важное, торговые связи на Великом Шелковом пути сблизили народы этих стран, заложили основы для активного культурного обмена между нами, способствовали расцвету межгосударственных отношений. Контакты и сотрудничество между странами по этому маршруту продолжали 1500 лет, пока в 15 веке Великий Шелковый путь не пришел в упадок. Из-за чего? Из-за военных разборок в Средней Азии.

500 лет спустя Китай вспомнил об этом золотом веке сотрудничества со своими соседями и решил возродить эти традиции. Правда, на этот раз руководитель Поднебесной никуда не посылал своего посла. В Центральную Азию он поехал сам. В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпинь выступил в университете Назарбаева. Он напомнил, что 2000-летняя история взаимодействия Китая и Центральной Азии свидетельствует, что принципы взаимного доверия, равноправия и взаимной выгоды, толерантности и обмена опытом позволяют странам, отличающимися друг от друга этносами, религией и культурой, мирно сосуществовать и развиваться. Так почему бы не вернуться к этому столь блестящему опыту сотрудничества? Си Цзиньпинь предложил тогда объединить усилия стран региона и воссоздать экономический коридор «Шелкового пути», целью которого должно стать крупномасштабное региональное сотрудничество. На той встрече председатель КНР рассказал о своем видении такого сотрудничества и впервые обрисовал основные направления, по которым оно должно осуществляться. Во-первых, нужно укреплять политические контакты. Страны региона должны осуществлять взаимодействие в рамках стратегических направлений своего экономического развития в ходе переговоров, подготовив план и меры регионального сотрудничества. Во-вторых, необходимо развивать дорожные коммуникации, создать транспортный коридор Тихий океан – Балтийское море. Постепенно сформировать транспортную сеть, которая соединит Восточную, Западную и Южную Азию. В-третьих, следует обеспечить бесперебойную торговлю. Заинтересованные стороны должны обсудить вопрос оказания содействия упрощению торговой и инвестиционной деятельности, подготовив эффективный план. В-четвертых, необходимо укреплять сферу денежного обращения, оказывать содействие таким формам валютных операций, как валютный своп, произведение расчетов в национальных валютах стран региона, увеличение степени защищенности финансовых систем от рисков, повышение международной конкурентоспособности экономики региона. В-пятых, нужно способствовать сближению народов региона, активизировать культурный обмен, дружественные связи. Инициатива китайского президента была встречена потенциальными участниками проекта с большим интересом, но и с определенной настороженностью. За полтора года, происшедших после озвучивания идеи нового шелкового пути в университете Назарбаева, политики, экономисты, бизнесмены, общественные деятели и журналисты разных стран провели десятки встреч, на которых активно обсуждали новую китайскую стратегию. Чего хочет Китай? Какие перспективы несет новый шелковый путь другим государствам? Как можно будет через новую инициативу гармонизировать интересы разных стран, в том числе и соперничающих между собой? За минувший год Китай постарался максимально полно ответить на эти и другие вопросы, конкретизировать новую идею, наполнить ее практическим содержанием, сформировать целостное видение новой стратегии и ее философию.

В деталях о новой стратегии Китая президент Си Цзиньпинь рассказал в марте 2015 года на Баосском азиатском форуме. Новая стратегия получила название «Один пояс, один путь», объединив в себе две амбициозные концепции – экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Идея морского шелкового пути заключается в создании двух маршрутов. Один из них соединит побережье Китая и Европу через Южно-Китайское море и Индийский океан. Второй выведет Китай в Южно-Тихоокеанский регион. Что касается экономического пояса шелкового пути, то он рассматривается как мегапроект по расширению связи с зарубежными государствами, особенно со странами Центральной Азии. Суть его в создании и развитии трех экономических коридоров – Северного – Китай-Монголия-Россия, Центрального – Китай-Центральная Азия-Ближний Восток и Южного – Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма, а также Китай-Пакистан.

Отдельно оговаривается, что к проекту может присоединиться любое государство, говорит председатель КНР. Инициатива «Один пояс, один путь» – это не соло Китая, а симфония заинтересованных сторон. Китай готов вместе с другими странами работать над улучшением содержания инициативы, разрабатывать графики реализации проектов и многосторонние форматы сотрудничества, а также призывает к многополярности и равноправным переговорам по международным вопросам. Считая мирный диалог единственным способом разрешения проблем, Китай уже подписал международные договоры о добрососедстве и дружественном сотрудничестве с 8 соседними странами и готов подписать аналогичные документы с остальными. Вторым ключевым отличием китайского проекта стало его финансовое обеспечение. Китай сразу заявил о готовности выделить необходимые инвестиции под реализацию разнообразных инфраструктурных проектов в рамках своей новой стратегии. По его инициативе уже создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в 100 миллиардов долларов. Еще 40 миллиардов запланировано вложить в специальный фонд «Шелкового пути». И это только первые транши. Общая потребность в инфраструктурных инвестициях региона к 2020 году, по оценкам экспертов Азиатского банка развития, составит более 8 триллионов долларов.

На азиатском форуме в Бао весной текущего года журналисты записали в свои блокноты символическую поговорку, которую произнес китайский лидер Си Цзиньпинь, характеризуя главную идею проекта «Один пояс, один путь». «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идти надо вместе». В июне в Китае побывала большая группа таджикских журналистов, которые попытались из первых уст узнать о новой китайской стратегии «Один пояс, один путь», а также ближе ознакомиться с опытом Поднебесной по развитию новых СМИ, мобильного телевидения, мобильных приложений, онлайн-версий, газет и другое. В течение двух недель 20 руководителей СМИ и ведущих журналистов Таджикистана, приглашенных в эту поездку Китайским фондом мира и развития, имели возможность встретиться с экспертами, руководством китайских средств массовой информации, бизнесменами и преподавателями пекинских вузов, посещать ведущие предприятия этой страны, после чего написана была и эта статья о новом шелковом пути.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он — материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

эфиры с анонса новостей. Министры промышленности и Госорганизации экономического сотрудничества соберутся в Душанбе. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» пройдет в Душанбе в октябре. В районе Фердовси города Душанбе увеличился объем промышленного производства. Перейдем к основным новостям. 20 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Моли Рахмон, отбыл с государственным визитом в Монголию. В международном аэропорту Душанбе президента республики провожали председатель Маджлиси Милли Маджлисеой Республики Таджикистан, премьер-министр республики, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента, а также другие официальные лица. Отмечено, что в ходе визита президента уважаемого Моли Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и руководители ряда соответствующих министерств и ведомств. Четвертое совещание министров промышленности и государств-членов Организации экономического сотрудничества состоится в Душанбе до 2 и 23 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир. По его словам, приглашения для участия мероприятий высокого уровня уже направлены государствам, членам организации и странам-партнерам. Кроме того, в рамках совещания планируется проведение заседания экспертной группы высокого уровня с участием около 50 представителей. За первые 6 месяцев 2026 года общий объем промышленного производства в районе Фердовси, города Душанбе, составил 970 миллионов сомани, что на 85,7 миллиона сомани больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель района Фердовси Дилшот Сафарзода. Этот показатель достигнут благодаря увеличению производства в перерабатывающей, швейной, пищевой, строительной отраслях на предприятиях среднего и малого бизнеса. Было также сообщено, что в 2026 году в районе зарегистрировано 10 новых промышленных предприятий, создано более 67 рабочих мест, а объем экспорта промышленной продукции в районе за первые 6 месяцев текущего года достиг 10,5 миллиона долларов, что на 2,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период 2025 года. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе Фердовси планируется строительство 109 высотных зданий, 9 средних учебных заведений, 7 дошкольных учреждений, а также строительство и реконструкция 29 промышленных предприятий. Таджикистан предпринимает последовательные шаги по развитию выращивания павловни. В рамках реализации программы развития выращивания павловни Республики Таджикистан на 2024-2028 годы в стране уже созданы плантации этой культуры на площади 78 гектаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Цель программы – создание 200 гектаров плантаций павловни, сокращение выбросов парниковых газов и производство высококачественной древесины. Программа направлена на достижение целей, предусмотренных Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Национальной стратегией адаптации к изменению климата Республики Таджикистан на период до 2030 года, стратегией развития зеленой экономики Республики 2023-2037 годы и программы развития лесного хозяйства на 2022-2026 годы, а также на снижение зависимости страны от импортных строительных материалов. Павловния – быстрорастущее дерево. За 7-8 лет объем древесины одного дерева может достигать 1 кубического метра. Одной из ее особенностей является способность восстанавливаться после срезки за счет корневой системы, бесповторной посадки, что значительно снижает затраты на выращивание. Кроме того, одно дерево ежегодно поглощает до 22 кг углекислого газа и выделяет около 6 кг кислорода. Третий международный кинофестиваль «Тот же Сомон» состоится с 15 по 20 октября в Душанбе под девизом «Оценка подлинного искусства». Об этом сообщили в государственном учреждении «Таджикфильм». Цель фестиваля – представить таджикскую национальную культуру и искусство, популяризировать важные достижения периода государственной независимости и укрепить международное сотрудничество в области кинематографии. Прием работ для участия в фестивале начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Национальный кинофестиваль проводится в рамках реализации программы развития кинематографа Республики Таджикистан на 2023-2027 годы. Перейдем к зарубежным новостям. Венесуэле удалось получить доступ к финансированию Международного валютного фонда в размере 302 миллионов евро для поддержки восстановления и реконструкции после разрушительных землетрясений, которые в прошлом месяце ударили по северному побережью страны.
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, в прошлом месяце возросло до 5069 человек. Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня. К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющая обязанность президента Дельси Родригес назвала произошедшее самой жестокой природной катастрофой в истории Венесуэлы. По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра. Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей. По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля. Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались 9 человек. Отмечается, что в рамках проверки бактерий легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной Верхнем Вест-Сайде. Золото продемонстрировало самый значительный рост стоимости среди основных металлов с конца 20 века. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдера Антонина Левашенко. По словам эксперта, стоимость золота с 2000 года увеличилась 12 раз. За тот же период медь подорожала в 5,87 раза, железная руда в 3,39 раза, никель в 1,71, а алюминий в 1,66 раза. Эксперт объяснила, что рост цен на металлы в 21 веке связан с повышением мирового уровня потребительских цен, увеличением затрат на добычу и переработку сырья, удорожанием энергоресурсов и оборудования, а также изменением курса доллара в США. На стоимость промышленных металлов также повлияли финансовые кризисы 2008 и 2009, а также 2019 и 2020 годов, изменение баланса спроса и предложения, а также колебания цен на нефть и другие энергоносители. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио Voice2G. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

А радио «Вози Тойчик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Тоджик». Михаил Синельников, влюбленный в Азию. Звание лауреата государственной премии имени Рудаки в области литературы удостоился известный русский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР Михаил Синельников. Для получения этой престижной премии за пропаганду таджикской литературы за рубежом, перевод произведений таджикских поэтов на русский язык, изданных в сборнике «Огненные знаки», Михаил Исакович приехал в Душанбе. Родился Синельников в 1946 году в Ленинграде, в тяжелое послевоенное время, в семье литераторов, переживших тяжелую блокаду. Вскоре после его рождения родители переехали в Джалалабад, что и определило особую сердечную связь будущего поэта с удивительной Азией, которую он пронесет на протяжении всей своей жизни. В той прекраснейшей безвозвратно «Таю в разноцветном тумане Средней Азии моего детства», напишет позднее Михаил Исакович. В 1968 году он окончил Ошский государственный педагогический институт, и его тяга к перу уже тогда говорила о себе. Будучи студентом исторического факультета, Синельников одновременно работал корреспондентом областной газеты, писал стихи. В 1969 году судьба привела его в Московский литературный институт имени Горького, в котором он проучился несколько лет. Уже в начале пути его стихи были замечены и одобрены рядом видных литераторов – Леонидом Мартыновым, Вениамином Кавериным, Михаилом Зинкевичем, Арсением Тарковским. Первый стихотворный сборник Синельникова «Облака и птицы» вышел в 1975 году. Это была серьезная заявка о себе в литературном мире. И, конечно, юные годы поэта, которые он прожил в Киргизистане, дали о себе знать. Помимо собственных стихотворений, пропитанных среднеазиатскими мотивами, он занялся переводами, благодаря чему стал членом 5 советов по национальным литературам при Союзе писателей СССР – грузинского, армянского, азербайджанского, таджикского, киргизского. Работал в литературной газете, в журнале «Дружба народов». На протяжении ряда лет Синельников являлся основным действующим переводчиком произведений европейских поэтов Дальнего Востока, Северного Кавказа, Грузии и Армении, тюркских стран – Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Татарстана, Балкарии, Карачая, а также Таджикистана. Благодаря его талантливым переводам русскоязычные почитатели поэзии могли оценить творчество таких классиков персидско-таджикской литературы, как Рудаки, Дакыки, Шариф Муджалиди Гургани, Муизи, Адиб Сабир Термези, Омар Хайям, Сануи, Низоми Арузи Самарканди, Анвари, Атор, Джалулидин Руми, Саади, Камул Худжанди, Хафиз, Джами, Бинои, Мухаммад Икбол, Лахути. Любовь Михаила Исаковича к таджикской литературе, как ни странно, зародилась именно в Кыргызстане, где в послевоенное время, тогда еще почти в сельском Джалалабаде, проживали перенесенные могучей сталинской рукой представители самых разных национальностей, в том числе и русской интеллигенции, в которой относился отец Михаила Исаковича, известный филолог и писатель. Там, в смешении народов и особой творческой среде, Синельников открыл для себя таджикско-персидскую классику. После того, как начала приходить к нему известность поэта и переводчика, он часто приезжал в Таджикистан, сотрудничал с литературным журналом «Памир», дружил со многими таджикскими литераторами.
Оглянувшись, я вижу, что прожил жизнь, нередко озарявшуюся светом влюбленности и дружбы, насыщенную приключениями и потрясениями. В своих стихах я давным-давно стремлюсь лишь к одному, стараясь восстановить и закрепить важные для меня мгновения, пережитые в разных городах и странах. Столь многое и дорогое душе было пережито и в Таджикистане, пишет Синельников в своем сборнике «Пустыня», одна из глав которого посвящена Таджикистану.

0: Уважаемый слушатель, у нас есть великолепная возможность послушать самого переводчика.
1: Любовь к поэзии, это никто не знает откуда. А ранний мой пейзаж, мое детство, это все-таки Средняя Азия. Постепенно я стал различать, конечно, разные народы, то есть в детстве. Уже в самом нежном возрасте прочитал, конечно, тогда в переводах персидскую классику, когда выходили и Бедили, и Хафиз, и Джами. В общем, все это на меня произвело очень сильное впечатление. Поэмы Низами, романы Айни, о старой жизни в Бухаре. Все это еще очень ранние мои воспоминания из детских, можно сказать, сотворческих лет. Поэтому я был этим увлечен. Значит, в молодом возрасте я познакомился с известным таджикским поэтом, лучшим в своем поколении, Харибула Файзуло. Нас с ним связала большая дружба. Через некоторое время я оказался в Таджикистане, застал еще классиков таджикской литературы. Я, будучи очень молодым человеком, разговаривал несколько раз с Мирзо Турсунзаде. Я помню Бакира Химзаде, помню Миршакара. Ну и всех, кто тогда был. Вот. Некоторых уже нет, но я рад, что некоторые из моих друзей живы, благополучно. Меня действительно связывают очень давние узы с Таджикистаном. Это не только переводы, это и собственные стихи. Собственно говоря, основанием для присуждения мне премии – это премия «Рудаки», государственная премия Таджикистана. В нее вошли мои избранные переводы из персидской классики, из поэтов Таджикистана, мои стихи о Таджикистане и об Иране, мои заметки о таджикской литературе, мои воспоминания о поэтах. Так что, в общем, это в целом такая книга избранная, «Огненные знаки». Ну и после нее появились еще новые стихи. Основанием для присуждения премии стал выход этой книги. Вот. Жизнь обновляется, она должна меняться. Вот. И я понимаю, что эти здания, они свидетельствуют о росте Таджикистана, даже о росте национального богатства. Но не буду скрывать, что я привязан к старым улицам, к старым домам. Я как бы возвращаюсь в свою молодость. Когда я шел по этим улицам с моим другом Харибула Файзуло, с этим Базором Сабиром, тогда молодым, с Айдали Мамуром, я их знаю, знаете, безумное количество лет, и они действительно мои друзья, с которыми я никогда не прерывал отношения. Я очень хотел, чтобы таджикская молодежь сохранила память своих отцов и дедов, своих матерей и бабушек о тех временах, когда общение, дружба разных национальностей, совет было непринужденным, искренним. Было много хорошего в те времена. Вот чтобы это хорошее не забывалось. Вот этого я хочу, чтобы они это помнили. Если сохранится любовь к русской литературе, вот, то это будет прекрасно, потому что она важнее, она больше, чем Российская империя. Я всегда с удовольствием смотрю на таджикскую молодежь, на таджикских детей. Это вот деторождение, так сказать, тайна жизни, вот, любовь к самой жизни, выраженная в детях, это большое благо, сокровище, вот то, чего Запад лишился. Там дети приемные, там уже браки какие-то ненормальные. Вот это безумие. Настоящая жизнь на Востоке для меня всегда была. И это сила деторождения, сила семьи. И поэтому я люблю Таджикистан. Я собрал книгу, антологию русских стихов о Таджикистане, обширную. Там более 500 страниц. И эта книга — свидетельство любви многих русских поколений, поэтов самых разных поколений, любви к Таджикистану, к таджикскому народу и, конечно, к таджикской великой поэзии.

ходил по старым и новым улицам Душанбе, по базарам, где на языке фарси и дари сладостны и звуки торговой переклички-перепранки. С наслаждением шел я вдоль глухих глинобитных оград древнего кишлака, размышляя о той перетекающей за дувалами потаенной жизни, к которой я имел всегда сердечную склонность.

А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

Мая 1896 года в Москве состоялось грандиозное событие – коронация Николая II и его супруги Александры Федоровны. Дни 6 мая по 26 мая были объявлены коронационным периодом. Торжества должны были проходить в Успенском соборе Московского Кремля. До этого шла длительная и всесторонняя подготовка, в том числе по тщательному отбору лиц со всей огромной страны, которые должны были стать свидетелями коронации. Всем делегациям необходимо было прибыть в Москву для участия в церемонии торжественного въезда императорской четы в Москву не позднее 15 мая. Каково же было наше удивление, когда мы нашли в архивах информацию о том, что на коронацию Николая II участвовали представители современного Таджикистана. Знаменательным было то, что архивные документы свидетельствовали о составе приглашенных инородцев, который строгим образом утверждался военным министерством. В письменных представлениях министра Петра Ивановского, адресованных министру двора, указывались мельчайшие детали о тех, кто должен был прибыть в Москву. Так, из Средней Азии и Кавказа таковых должно было быть не более 40 человек. Можно уверенно предположить, что министр Вановский самолично включил в состав среднеазиатской делегации двух представителей Памира – Саркора, волостного управителя Арашора, и Тукурбека, волостного управителя Восточного Памира. Причиной такого решения стал тот факт, что за 3 года до этого события, в 1893 году, его 24-летний сын побывал в труднопроходимом ущелье Бартанга. Штабс-капитан Сергей Вановский был прикомандирован к штабу Туркестанского военного округа и принимал участие в памирских походах полковника Ионова. В июле-октябре 1893 года он совершил самостоятельную тяжелейшую экспедицию в район реки Бартанг, ввел бои с афганцами и был на краю гибели.

После завершения торжественного мероприятия Саркор и Тукурбек вернулись обратно. Однако, добравшись почти до дома, случилась беда. В районе озера Караколь внезапно скончался Тукурбек, и на его место позже был назначен человек по имени Каканбек. Саркор же вернулся домой и в последующие годы делился своими впечатлениями о коронации земляками, офицерами памирского отряда и другими путешественниками, которые проходили в те годы через Бартанг. Он рассказывал о том, что видел в Москве. Одних только офицеров было столько, сколько песчинок на дне реки Бартанга. Помимо военного могущества царя, воображение горца поразили красота и наряды женщин на коронационных торжествах. О жизни Тукурбека имеется небольшой опубликованный материал, но про Саркора нам ничего не удалось найти в научно-исторической литературе советского и постсоветского периодов. Его имя было предано забвению. Очевидцы отмечают, что у Саркора было такое количество государственных наград, которого, пожалуй, больше ни у кого на Памире не было. Это явилось поводом, чтобы мы обратились к первоисточникам и подготовили небольшое исследование о волостном управителе Арашора, на территории которого в 1911 году появилось Сарельское озеро. А волостным Саркор стал после прежнего управителя Арашора Язгулуми.

Дело было так, когда в начале 1890-х годов на Восточном Памире появились первые русские отряды во главе с полковником Михаилом Ионовым, к ним обратился житель Восточного Рушана по имени Язгуломи. Он жаловался на бесчинство афганцев, которые уже 10 лет хозяйничали на всем Западном Памире. В результате его жалобы в 1892 году верхний бартанг до кишлака Басит был очищен от оккупантов. Учитывая то, что Язгуломи отличался предприимчивостью, помимо таджикского языка владел еще и тюркским, его назначили волостным управителем, отменив временно все налоги. Новый

Волость назвали Арашором, и в нее входило четыре аксакальства – Арашорское, Савнопское, Нисурское и Сарэское. О волосном эзглуми положительно отзывался штаб-капитан Сергей Ивановский, который в 1893 году встречался с ним в этих краях. А народное творчество сохранило легенда о его храбрости до наших дней. Волосным стал Саркор. Высокий, идеально сложенный, красивый лицом, гибкий, проворный, он очень напоминает красивейших представителей кавказских горцев, писал в 1904 году исследователь Борис Танкевич в журнале «Русский вестник». С первого взгляда на его фигуру без колебаний отнесешь его происхождение к корейскому корню. Саркор продолжил курс своего предшественника по улучшению качества жизни своих земляков. Были сделаны новые деревянные каменные арыки, благодаря которым начали орошаться. В 1895 году между Россией и Англией было заключено соглашение, получившее название Памирского разграничения. По его условиям, Западный Памир переходил под управление Бухарского эмирата, а Арашорская и Памирская волости остались в составе туркестанского генерал-губернаторства. Но Саркора такой расклад не устраивал. Об этом писал британский майор Ральф Кобл. Во время коронационных торжеств в Москве в 1896 году Саркор попросил, чтобы Западный Рушан, где люди жили практически впроголодь, был присоединен к Арашору. Однако один из министров сообщил ему, что это невозможно, поскольку Рушан был передан бухарскому эмиру. Недоброжелателей среди окружения нашего героя тоже хватало. Они обвиняли его в неуплате тестью своего обговоренного Калыма за жену и в том, чтобы якобы он передал англичанам информацию о продвижении русских войск. После разбора этих обвинений начальник памирского отряда капитан Амосов скажет: «Интриги против Саркора – это дело рук честолюбца, захотевшего перебить у Саркора должность волосного». Летом 1901 года сын Ишанкула, бухарского наместника на Западном Памире, во время встречи с русским начальством в Хороге позволил себе смеяться над Саркором, имевшим несколько медалей. «Иш нацепил на себя кружков», – выразился он, показывая на орден, надетый волосным Азизханом, говорил, что медаль ничего не стоит купить за 5 рублей. Но замечание, что его отец также носит русский орден, отвечал: «Так, чтобы отделаться, а потом он у него будет валяться где-либо». Вероятно, все эти люди не знали о том, что Саркор был, пожалуй, единственным чиновником во всем Туркестанском крае, работавшим бесплатно. Волосные Восточного Памира, Ала и другие получали в то время жалование младших чинов Российской империи. В своем письме от 7 ноября 1898 года начальник памирского отряда Кавикес просил губернатора Ферганской области о пособии Арашорскому волосному, который уже 4 года работает бесплатно. Он отмечал, что из-за постоянных разъездов по службе его домашнее хозяйство сильно пострадало, но вопрос так и остался нерешенным.

А в бухарской части Памира в это время кипели другие страсти. Бек Ишанкул, которого Кивекс называл мошенником, умудрялся еще продавать эти должности. Когда жителю Гунта по имени Ховаршо предложили стать казием за 100 рублей, тот отказался. В итоге его избили и оштрафовали на те же 100 рублей за неповиновение. А Ишкашимский Аксакал после своего назначения на должность вовсе убежал в Афганистан. В 1905 году, учитывая особенности политического положения, Западный и Восточный Памир были объединены в одну административную единицу под управлением начальника Памирского отряда. Эксперимент с Аркором был применен ко всему Западному Памиру. Все местные чиновники, выбранные из более обеспеченных слоев населения, жалования от государства не получали, за исключением казиев, которые вознаграждались в виде процента от суммы иска. Важно это и стало одним из катализаторов успеха будущих реформ. В итоге из местных жителей на государственную службу шли те, кто хотел служить своему народу. В сегодняшнем понимании все местные чиновники были волонтерами. Благодаря стараниям Саркора и его предшественника, Арашор занял репутацию житницы края. Жители этой волости стали жить в разы лучше, чем соседние. Это подтверждает Вановский, Кобальт, Станкевич и Муханов. В частности, для годового потребления хлеба и бобовых за 1909 год в Рушане после сбора урожая не хватало еще 21 103 пудов, а в Ахане 5655, а в Арашоре был избыток в 278 пудов.

К сожалению, о последних годах жизни Саркора точной информации не удалось найти. По мнению 75-летнего учителя истории Амреддина Наджмунова из Верхнего Бартанга, Саркор был отравлен ядом. После долгих поисков достойного преемника административного управления Арашора было передано волосному восточному Памиру Коканбеку. Кроме киргизского, он владел и шугнанским, поскольку мама Коканбека была шугнанка. Об этом рассказал его правнук Зульпукар Сапанов. Это подтверждает и Амреддин Наджмунов. Но февральская ночь 1911 года разрушила мир жителей Арашора на «до» и «после». У Кишлака Усой произошел гигантский обвал, перегородивший плотину реку Мургаб. Кишлак Усой со всеми его жителями был полностью погребен завалом. По сведениям, полученным капитаном Григорием Шпилько, в результате этого землетрясения погибло 835 человек. Из них на Памире 133, в том числе 54 жителя Усоя. Остальные 702 человека в Афганистане. А имя Саркора было забыто. Человек, который верой и правдой служил своей родине, своему народу, был честным и правдивым. Он поднял уровень жизни своих земляков не на бумаге, а в реальной жизни. Но благородные деяния достойных людей просто так не забываются. Память о них все равно когда-нибудь всплывет. В конце хочется подвести итог словами устода Луи Каширали. «Чандин макон дигаршават, чандин замон дигаршават, чандин джахон дигаршават, амо баюди одамон, чон куллай боми джахон, неки бимона джавитон».